6:26. Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

7:31. Сегодня будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Эхо Р Плюс. Только хиты.
2: Звук поставим.

0: 8:34. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Эхо Р+. Только хиты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+.
3: Только хиты.
4: Новинка хит-парада.

0: 9:32.
1: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White. Насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
2: Только хиты.
3: EHR Plus о погоде.
2: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 23 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредит немай полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немай полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дод спеку стастем, кас дзимст те пат.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: Bez Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99, микроволновая печь Стандарт 45,99, стиральная машина Горение на 8 килограммов, сушилкой 299 евро, Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: NordBaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах NordBaby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
9: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Выгодное предложение уже в Бунецкс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкс АБЦ.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
16: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
15: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация

0: Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Nenokavē. Dr. Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
0: Dalie.
2: Next.
3: Yeah.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Размер имеет значение?
8: Смотря для чего.
7: Конечно, для хлеба.
8: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
7: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало, хотелось свалить прям через.

0: Darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
5: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
7: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank katru otrdienu.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
11: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: Hei, hei!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
0: EHR.FM представляет
14: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
0: Только хиты
14: EHR Plus О погоде
0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
12: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 23 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
15: Начинай на класс выше с «Рига Плаза». Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: ты услышишь дальше.
1: Между нами эйфория, твой взгляд это эйфория.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билешу Сервис ЛВ.

Кубку Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте.

приложения Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Новинка хит-парада.

0: Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
0: Dalie!
2: Next!
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
7: Hesburger! Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Базара 0 Fight Club уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
1: NordBaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах NordBaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Круспилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге.
6: Ахибермо.

Технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 23 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Два часа 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: дальше.
1: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
1: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
8: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
1: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
13: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
15: Mm.
14: Vai brokastīm vakariņās.
15: Mm.
14: Vai pat vakariņām pusdienās.
15: Mm.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.

0: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Узни вайрак ЛМТ ЛВ.
1: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Круспилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
2: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
9: EHR.FM представляет
10: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
9: Только хиты
10: EHR Plus о погоде
9: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
11: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 23 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
9: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
12: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
13: Салют, это Филатов и Керес.
14: С вами Мари Краймбровис.
15: Всем привет, это Холли Флейм.
16: Это Анна Асти.
17: Это Лирик.
18: Это группа.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Главный русский топ. Номер 1 прошлой недели.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Четыре часа 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ.
1: Номер 26.
2: Поднимается на одно место.
3: В городе

0: опускается на 7 мест.
1: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация

0: время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Место сохранено.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:20.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: DLB Sportland. Esi pirmais.
1: Главный русский топ.
2: Номер 5.
1: Поднимается на

0: дальше.
1: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы, если услышишь шаги.
0: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: 60 минут.
1: В магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хай.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Дмитриева в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой с